Там, где речка баловница, по камням течет струица, там, где лес густой шумит, дом бревенчатый стоит, сказка ждет уже в окошке, мы послушаем немножко. Тишина, все крепко спят, лес баюкает, козлят.

0: спешу. Каша здесь, капуста рядом. Ешьте, очень вас прошу.
1: Не волнуйся, все съедим. Мами здесь посидим.
0: Ух, волнуюсь я за вас. Слезы капают из глаз.

Отворите поскорее вам ваши двери. Я устал, я голодная, как зверь. Ба-ба-ду-ба, ба-ба-ду-ба, ба-ду-ба. Воскормила я, поила молоком, а теперь мой голос даже не знаком.

порога видно буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отваляйте, не валяйте дурака. Это слишком охрипшая слегка.

я, ля-ля, начать новый день с нотыля. С хорошей улыбки, мелодии, скрипки, попробуйте так же, как я.

братья и сестрички, откройте первую страничку. Знакома песня вам?

0: Шу-шу-шу-шу-шу-шу.
1: Осознаю, что скажу.
2: Через час, а может раньше, ваша мамочка придет.
3: Дома.

Там, где речка баловница, по камням течет струится, там, где лес густой шумит, дом бревенчатый стоит, сказка ждет уже в окошке, мы послушаем немножко. Тишина, все крепко спят, лес баюкает, козлят.

Воскормила я, поила молоком, а теперь мой голос даже не знаком.

Порога видно буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отваляйте, не валяйте дурака. Это слегка, но охрипшая слегка.

0: братья и сестрички, откройте первую страничку. Знакома песня вам такая?
1: Ура!

0: шу-шу-шу, шу
1: о 16 скажу. Через час, а может раньше, ваша мамочка придет.

Там, где речка баловница, по камням течет струица, там, где лес густой шумит, дом бревенчатый стоит, сказка ждет уже в окошке, мы послушаем немножко. Тишина, все крепко спят, лес баюкает, козлят.

0: воду я спешу, каша здесь, капуста рядом. Ешьте, очень вас прошу.
1: Не волнуйся, все съедим, мами здесь посидим.
0: Ох, волнуюсь я за вас, слезы капают из глаз.

Отворите поскорее вам наши двери. Я устал, я голодная, как зверь. Ба-ба-ба, ба-ба-ба, ба-ба-ба. Воскормила я, поила молоком, а теперь мой голос даже не знаком.

порогами на буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отваляйте, не валяйте дурака. Это слишком охрипшая слегка.

0: шу, шу, шу, шу. О 16 скажу.
1: Через час, а может раньше, ваша мамочка придет.
2: Дом в порядок приведите.